0: Дрентес ахун мамадали карити скетен устаг мастут кегин инчигет бин мидим вевики дю акашвани каргил ин касата ям устаг мастут кегин мазат мархум хаджи ахмад али турави скетен нок
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Тэгэл ах бэнтэс цахмас тут карига ингэн инчигэд бин мидим вэвикэд юа кашвани кэргэлин вахспо цани бэжэрчу чиндук дионэмбо а кашвани кэргэли кэна дирин фэчук пэт пи программани вахспо чумс Ели программ на баканун аскэ фэчук пэт пи программун куре начан Yang entah nak tukpi, rdiang mana yang bu, enti kena ijazat lenit. Yesu, Khuda narsamani fakrin. Allah hafiz. Jai Hind.